0: MFM. Dance Hit Radio.
1: Уважаемые снова, ребят. Мадяр на звездку. Ура, просилуйте. Хай, морские.

0: Dance. MFM. Dance Hit Radio.
1: Мы на баре, разрываем дышу. Я до завтра залышу, сапог и тишусь. Я тут, в своих выбрах.